0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: девочки смеются.
1: 105.1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

5.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Белта, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Информации о возможных обменах пленными между Россией и Украиной при этом пока не появлялось. Беспилотную опасность не объявляли минувшей ночью в Волгоградской области. Расписание аэропорта Волгограда не нарушено. При этом с опозданием почти на 5 часов в Москву вылетели пассажиры авиакомпании «Победа». Самолет вместо вечера четверга отправили только после 2 часов ночи. На прилет пока задерживается утренний рейс «Победы». Задержка составляет около получаса. Другие рейсы в Москву и Санкт-Петербург должны отправиться по расписанию, несмотря на ограничения, которые Росавиация вводила ночью в столичном Домодедово и петербургском Пулково. Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сможет принимать до 10 и даже 12 тысяч отдыхающих в год. На базе лагеря власти региона создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2.5 раза до 22 гектаров. Об этом пишут новости Волгограда. Полное обновление инфраструктуры завершат к 2030 году. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян, сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. Решение коснется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому Vogue. Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, на календаре пятница, 14 августа, и через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
3: Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
9: 543-0.
10: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
11: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, экспоцентр 0+.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Количество поврежденных домов при атаке на Новороссийск возросло до 185. 36 из них многоквартирные, сказано на сайте администрации. Больше всего повреждений комиссии по оценке ущерба фиксируют в Восточном и Приморском районах, пишет ТАСС. Спасатели составили список самых опасных пляжей Волгограда. В него вошли Затон у речпорта за 17-м причалом. Также не стоит купаться на причале грузового порта Натулака и в районе шлюзов Волгоданского канала. Замкнули антирейтинг пляжи на Спартановке и Нижнем Тракторном, пишет портал V1. Астротуристы для наблюдения полного солнечного затмения использовали не только темные очки и специальные линзы. РБК публикует фото самых креативных вариантов, среди которых просмотр затмения через маску сварщика, самодельные карнавальные маски и даже дуршлаги. Дольше всего в Европе затмение можно было наблюдать в Испании, куда и устремились любители космоса. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.
8: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» — ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года». «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник».
1: Реклама.
9: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. Мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте. Да.
1: Сигнал.
0: Сигнал услышали. Отлично. Как зовут вас?
1: Тамара.
0: Тамара, очень приятно. Ну что ж, Тамара, я поздравляю вас. Вы самой быстрой оказались. Дозвонились после сигнала первой. Поэтому заранее говорю вам приятного аппетита. А почему? А потому что получаете вы в подарок большой вкусный сочный арбуз от спонсора игры ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года». Мои поздравления.
1: Ой, вот это здорово, спасибо большое. Очень приятный у вас голос, вас приятно очень слушать.
0: Спасибо огромное, Тамара, за добрые слова. Звоните еще обязательно, к музыке очень скоро вернемся. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь, солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес, вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там невозможны.

0: С вами Радио Спутник. Доброе утро всем. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте билеты на аттракционы в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. Впереди на Спутнике новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе царь продукт по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. Царь продукт снижает цены до 30%. Проверьте сами.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 63 07. 8 927 060 63 07.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по УГ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. Волгограду и области пообещали солнечные и теплые выходные. Жара окончательно отступила из региона, благодаря чему в ближайшие трое суток днем будет от плюс 24 до плюс 26 градусов. Осадков в предварительных прогнозах интернет-ресурсов нет вплоть до середины следующей недели. Несмотря на благоприятные прогнозы, экстренные службы продолжают предупреждать Волгоградскую область о рисках природных пожаров. В Дзержинском районе стартовали работы по реконструкции трамвайного переезда. С утра движение сузили со стороны улицы Землячки. Эта схема движения будет действовать вплоть до утра воскресенья. За время реконструкции здесь снимут старые рельсы, уложат новое основание, а новое трамвайное полотно должно оказаться вровень с асфальтом. Второй этап работ пройдет на следующей неделе, начиная с 19 августа. Объехать ремонты водители могут по проспекту Маршала Жукова, бульвару 30-летия Победы и улицы Симонова, пишут новости Волгограда. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Российские и белорусские автогонщики возвращаются на международные соревнования. Накануне вечером Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФИА. В документе есть ремарка про отсутствие каких-либо ограничений. Далее цитата. «Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется». Текст документа цитирует «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Я напомню, в этом часе будьте внимательны, и как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте билеты на аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
6: Я больше не могу без окон.
7: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа.
8: 43-55-13.
9: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
10: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала новой недели. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание «Consequence» опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны», эпизод 5, «Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание «Consequence» признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
6: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
8: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
9: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
10: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Начинается новая неделя. Сегодня понедельник, 14 августа на календаре. Прямо сейчас на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Число преступлений, совершенных мигрантами в России, снизилось. По данным МВД, сокращение показателя составило до 40%. В количественном выражении за последние полгода иностранцами или лицами без гражданства в России совершено около 14,5 тысяч преступлений. Статистику приводит агентство ТАСС. Жители Волгоградской области в июле направили в Роспотребнадзор 115 жалоб. Каждое второе обращение касалось защиты прав потребителей. Это продажа товаров, правила оказания услуг ЖКХ, и одна из жалоб была на услуги гостиницы. Треть обращений касались соблюдения санитарных норм, сообщает «Волгоградская правда». Большую перемену в российских школах рекомендовали продлить до получаса. Это необходимо, чтобы дети могли комфортно и без спешки завтракать или обедать. В Роспотребнадзоре также напомнили, что по продолжительности большая перемена не должна быть менее 20 минут. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Поздравляю с пятницей всех. Ну что ж, Александр, вы оказались сегодня самым внимательным, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на цепочную карусель в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо большое.
0: И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для всех слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10%. Ввести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда» для слушателей старше 12 лет. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры отдыха Волгограда. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41, 16+.
7: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
8: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-х летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории Олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
1: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе утро всем и великолепного настроения. В следующем часе не пропустите игру под названием «Невероятный вопрос», где вы сможете выиграть сертификат на 3000 рублей на приобретение детской и подростковой одежды «Соль Перец», спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Еще впереди на Спутнике новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят.
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. МИД России назвал неприемлемой реакцию Японии на визит Владимира Путина на Итуруп. Заявление накануне вечером опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. В тексте указано, что такими действиями Токио разрушает российско-японские отношения и присоединяется к русофобской политике. Коммерсант напоминает, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабамаи Курильской гряды. Россия считает, что Курилы вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. Благоустройство сквера имени Станислава Говорухина планируют завершить к 25 августа. Параллельно с дополнительными работами в зеленой зоне уже установили несколько статуй. Пока герои фильмов знаменитого режиссера еще укрыты защитной пленкой, пишет портал V1, публикуя фото из сквера. В начале недели администрация разместила контракт на озеленение сквера Станислава Говорухина. Работы стоимостью более 1,5 миллиона необходимо будет завершить за неделю. С начала этого года санитарная авиация в Волгоградской области совершила 211 вылетов. В больнице по воздуху эвакуировали больше 200 человек. Об этом пишут городские вести со ссылкой на облздрав. Чаще всего забирать пострадавших вертолетом приходилось из Михайловки, Урюпинска и Суровикино. Всех пациентов на лечение ждали в больницах Волгограда. Основными причинами для вызова санавиации были травмы, которые получены в дорожных авариях. Также срочной перегоспитализации требовали и пациенты с инсультами. Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет Коммерсант, темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Дольки огурцов, приложенные утром на глаза, практически не избавляют от отеков и темных кругов. По словам косметологов, вау-эффект, который десятилетиями используют в домашней косметологии, происходит только из-за температуры и воды. Огурцы после холодильника сохраняют низкую температуру какое-то время, а увлажнение происходит из-за того, что овощ сам по себе вода на 95%. Избавляться от отеков под глазами косметологи советуют при помощи гелевых патчей. Помогут также достаточный сон и правильное положение головы на подушке. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе утро всем и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат на 3000 рублей на приобретение детской и подростковой одежды «Соль Перец», спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня день рождения у актрисы Холли Берри. Да, уже 60. Фильмы, я думаю, всем прекрасно помнятся ее участием, такие как «Женщина-кошка», «Бал монстров», «Люди Икс» и многие другие. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Вот как вы думаете, почему же Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Сегодня исполняется 60 актрисе Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Вот как вы думаете, почему же Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
9: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла, в городе имеются небольшие затруднения.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения у актрисы Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Вот как вы думаете, почему же Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможны неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможны резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы, день признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы, ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги, не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи, день подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы, возможно, первые шаги в новом перспективном направлении, хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Разыгрываем, я напомню, сертификат на 3000 рублей на приобретение детской и подростковой одежды «Соль, перец». И давайте еще раз быстренько вопрос напомню. Сегодня день рождения у великолепной актрисы Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Вот как вы думаете, почему же Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чья-дом.рф.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Сегодня день рождения у замечательной актрисы Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Вот как вы думаете, почему же Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: А можно предположить,
0: давайте,
1: ответить на вопрос?
0: Предполагайте.
1: А может быть, потому что у них было несколько неудачных отношений или браков?
0: А, то есть...
1: И они уже сделали какие-то выводы.
0: Выводы, да. Ну, то есть, был уже какой-то опыт, скажем так, да, и уже по-другому на это все смотрели. Да, вы знаете, пускай будет эта версия неплохая, она, но вот все-таки Холли Берри сказала о чем-то другом тогда. Так что
1: хорошо,
0: давайте еще подумаем. Спасибо вам, спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да, доброе утро. Да, слушаю вас.
2: Попробую. Ну, я думаю, что они совпали по гороскопу что-то там.
0: А, слушайте, да, вы знаете, вот прям интересную версию вы предложили, но вы знаете, нет, вот дело все-таки в чем-то другом.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Можно попробовать ответить?
0: Да, конечно, слушаю вас.
1: Вопрос.
0: Так.
1: А, знаете, я где-то это слышала, и так, что Холли Берри давала интервью, что так, 6 лет назад, по-моему, был коронавирус.
0: Так.
1: И довольно-таки все были изолированы от общения, им было сложно, ну, найти человека, с которым можно было общаться, и они поэтому максимально были откровенны, так как нашли общий язык.
0: Ага.
1: Ну, и стали более-менее откровенно друг другу.
0: Слушайте, какая память у вас феноменальная. Как зовут вас?
1: Евгения.
0: Евгения, очень приятно. Евгения, ну все правильно вы сказали. Ну вот если точнее говорить, то сказала вот дословно Холли Берри следующее, что мы говорили чистую правду. Тогда действительно был коронавирус, ковид. Так что какая уже разница? Вот дословно, что сказала тогда Холли Берри. Ну что ж, Евгения, большая вы молодец. Я поздравляю вас с победой. Абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Что, кстати, по поводу актрисы Холли Берри думаете? Мне кажется, великолепная она, все-таки красавица и невероятно талантливая.
1: Отличные фильмы.
0: Да, согласен с вами. Вы знаете, Евгения, я помню случай, когда много-много лет назад Холли Берри в Москву прилетала на презентацию фильма со своим участием, сказала, что безумно влюбилась в нашу страну и в столицу, в частности, но очень была напугана и не ожидала даже такого, что у нас такой холод. То есть замерзла она тогда просто невероятно. Ну что ж, Евгения, дарю я вам замечательный подарок. Это сертификат на 3000 рублей на приобретение детской и подростковой одежды «Соль, перец». Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Евгения, со Спартановки, разговаривала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам и обязательно еще звоните. Спонсор игры ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль, перец».
3: Реклама.
4: Мам, я школьную форму больше не надену.
5: Так, и что ты предлагаешь?
4: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль, перец». Новая коллекция, правда стильная?
5: Эх, мне бы такую в школьные годы.
6: Бренд детской и подростковой одежды «Соль, перец». На всех маркетплейсах.
7: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник. А прямо сейчас новости.
8: Здравствуйте. Министерство сельского хозяйства назвало условия возобновления импорта из Армении. Основным критерием в ведомстве считают безопасность поставляемой продукции. Для ее обеспечения необходимо, чтобы армянские производители использовали собственное сырье и контролировали применение пестицидов, пишет РИА Новости. Тяжелая авария произошла ночью в Кировском районе Волгограда. Водитель «Лады» на улице 64-й армии врезался в рекламную опору. Женщина-пассажир от полученных травм скончалась на месте, водитель умер в больнице. Еще двоим пострадавшим продолжают оказывать помощь, пишет блокнот «Волгоград». Теплая вода поможет определить наличие нитратов в арбузе. Для этого нужно опустить дольку в стакан. Если вода розовеет, а мякоть разваливается, такой арбуз содержит немало химии, в том числе нитратов. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
6: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
9: 540-300.
0: 500. Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь. Солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес, вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там невозможны.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 10 утра в Волгограде, на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. Беспилотную опасность не объявляли минувшей ночью в Волгоградской области. Расписание аэропорта Волгограда не нарушено. При этом с опозданием почти на 5 часов в Москву вылетели пассажиры авиакомпании «Победа». Самолет вместо вечера четверга отправили только после 2 часов ночи. На прилет пока задерживается утренний рейс «Победы». Задержка составляет около получаса. Другие рейсы в Москву и Санкт-Петербург должны отправиться по расписанию, несмотря на ограничения, которые Росавиация вводила ночью в столичном Домодедово и петербургском Пулково. Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сможет принимать до 10 и даже 12 тысяч отдыхающих в год. На базе лагеря власти региона создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2,5 раза до 22 гектаров. Об этом пишут новости Волгограда. Полное обновление инфраструктуры завершат к 2030 году. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которая позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссобалт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссобалт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание Consequence опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание Consequence признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама.
2: Я больше не могу без окон.
3: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа. 43-55-13.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Беспилотники продолжают атаки на инфраструктуру Wildberries. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Тверской области, под Тверью обломки сбитого дрона повредили стену складского помещения. Сотрудники маркетплейса не пострадали. На место прибыли экстренные службы. Жители Волгоградской области в июле направили в Роспотребнадзор 115 жалоб. Каждое второе обращение касалось защиты прав потребителей. Это продажа товаров, правила оказания услуг ЖКХ, и одна из жалоб была на услуги гостиницы. Треть обращений касались соблюдения санитарных норм, сообщает «Волгоградская правда». Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Нормативы дифференцированы в соответствии с возрастом учащихся. До 4 класса на домашние школьники должны тратить не больше 1,5 часов. В 4 и 5 классе норматив возрастает до 2 часов в день. Старшеклассники должны делать уроки не более 3,5 часов в день, пишет РИА Новости. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Смотр».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-1, 16+.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская 31, Козловская 60А.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит «Коммерсант». Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Проверки миграционного законодательства прошли в 5 районах Волгограда и области. Объектами, куда пришли полицейские, стали склады, крупные стройки, а также сельхозпредприятия и рынки. В июле миграционные подразделения МВД поддерживали сотрудники Росгвардии. Беспилотники задействовали во время инспекции в Среднеохтубинском и Быковском районах, а также в 4 районах Волгограда. К ответственности за нарушения привлекают не только иностранцев и лиц без гражданства, но также и их работодателей. Пишут городские вести. На проспекте Металлургов продолжаются работы по созданию зеленой зоны. На участке между улицами Гончарова и маршала Еременко высадят более 1500 деревьев и кустарников. После завершения работ весь проспект объединят в единый прогулочно-рекреационный комплекс. Об этом пишут новости Волгограда. На проспекте Металлургов высадят клены, рябины и хвойные деревья, а также кусты декоративной калины и можжевельник. В рамках работ по благоустройству уже оборудованы велодорожки, новая детская площадка, обустроенный водопровод для полива и площадка для выгула собак. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает «Коммерсант», в ночь на 12 августа «Кубань» подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепной пятницы и далее на спутнике Калео. Way down we go.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Сказки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу в

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Телефон рекламной службы 52 62

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Мадонна». И пришло время узнать о последних событиях к этой минуте. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Товары на логистическом комплексе Wildberries в Тверской области не пострадали в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе РВБ. Ранее власти региона сообщали, что около Твери обломки сбитого дрона повредили стену терминала. Сотрудники склада не пострадали. Губернатор Андрей Бочаров сегодня работает в Паласовском районе. В программе визита проверки на социальных объектах, где завершились ремонты. В списке молодежный центр, ДК, детская школа искусств, а также возведенный здесь современный физкультурно-оздоровительный комплекс, пишет «Высота 102». Журнал Vogue назвал самые модные джинсы. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания назвали джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового и вишнево-красного оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue названы новой классикой. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это Илья Лагутенко и группа «Мумитроль» только что на радио «Спутник». На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Ларин, еще «Everything but the girls» хитом «Мисс Сын» и в самом начале Джордж Харрисон.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Ларин». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Роксет. И перед этим музыка понятная, без слов.
1: Реклама. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
3: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Ситуация с мобильным интернетом нормализовалась в Волгограде перед выходными. По словам горожан, более стабильными подключения и сотовая связь стали минувшей ночью. Утром в большинстве районов города работали сайты и приложения из белых списков. Смартфоны на экранах показывают подключение по 4G. Массовые жалобы на работу мобильного интернета в Волгограде начали поступать с 12 августа. Проблемы наблюдались не только с загрузкой сайтов, но и со стабильной мобильной связью, напоминает «Высота 102». В магазинах Волгограда подешевели арбузы. Это связано с началом сезона собственного урожая. Как пишет портал V1, в магазинах и на рынках начинают продавать арбузы с полей Быковского, Светлоярского и Камышинского районов. Также арбузы на прилавке поставляет и соседняя Астраханская область. На рынках Волгограда цена за 1 килограмм арбуза составляет до 40 рублей. В зависимости от сорта и места сбора ценник может варьироваться от 30 до 50 рублей. В некоторых сетевых магазинах можно найти цены и в районе 20 рублей, уточняют журналисты. В соседнем Пермском крае действует план «Ковер». Росавиация около 11 часов закрыла аэропорт Большое Савино. В сообщении экстренных служб указано, что радиус закрытия неба над Пермским краем 150 километров от поселка Зюкайка. При этом беспилотную опасность в Пермском крае не объявляли. Аэропорты Екатеринбурга, а также аэропорты в других субъектах Уральского федерального округа продолжают работу без ограничений. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение 2 недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Даже когда летнего настроения предостаточно, такие песни все равно оказываются весьма кстати, делая наш день еще лучше, еще ярче, даже если это пятница. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего завершения недели в компании с отличной музыкой. У нас впереди Николай Носков. Это здорово.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
2: 543-00. Потолкуйте с нами.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио Спутник.

0: Эта песня Николая Носкова отвечает на многие вопросы и говорит сама за себя. А впереди у нас одна из музыкальных новинок от Милен Фармер. Ну а прямо сейчас поговорим про одних очень древних приматов, которые появились на Земле 65 миллионов лет назад.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемур живут только на острове Мадагаскар и соседних Каморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио «Спутник».
2: Надеюсь, что с такими песнями сегодняшняя пятница не то что проходит, а буквально пролетает очень легко и непринужденно. У нас впереди песня про то, что нужно обязательно закрывать за собой, покидая офис в пятницу ближе к вечеру. Это Teddy Swims и песня «The Door». Ну а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Количество поврежденных домов при атаке на Новороссийск возросло до 185. 36 из них многоквартирные, сказано на сайте администрации. Больше всего повреждений комиссии по оценке ущерба фиксируют в Восточном и Приморском районах, пишет ТАСС. Спасатели составили список самых опасных пляжей Волгограда. В него вошли Затон у речпорта за 17-м причалом. Также не стоит купаться на причале грузового порта Натулака и в районе шлюзов Волгодонского канала. Замкнули антирейтинг пляжа на Спартановке и Нижнем Тракторном, пишет портал B1. Астротуристы для наблюдения полного солнечного затмения использовали не только темные очки и специальные линзы. РБК публикует фото самых креативных вариантов, среди которых просмотр затмения через маску сварщика, самодельные карнавальные маски и даже дуршлаги. Дольше всего в Европе затмение можно было наблюдать в Испании, куда и устремились любители космоса. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Тройка хитов нас ждет, как всегда, в последнюю четверть часа. А в этом выпуске у нас Modern Talking, чуть раньше Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Их дуэт называется «Could I Have This Kiss Forever?». А откроют золотую коллекцию песни для тех, кто любит путешествовать. Вояж, вояж.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: в золотой коллекции Modern Talking Last Exit to Brooklyn. Совсем скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь. Особое романтическое настроение нас ожидает после 13.05. 5 песен любви уже готовы. А еще у нас готова инструментальная музыка. Послушаем в этот раз оркестр Поля Мориа и то, что нас настраивает на романтический лад – Love Story.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. Губернатор Андрей Бочаров сегодня работает в Паласовском районе. В программе визита – проверки на социальных объектах, где прошли ремонты и реконструкции. В списке – молодежный центр, дом культуры, детская школа искусств, а также возведенный здесь современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом пишет «Высота 102». В сквере на привокзальной площади в Волгограде высадят кусты сирени как символ возрождения Сталинграда. В мэрии рассказали, что дендрологические композиции создавали специально, учитывая высоту, форму кроны, цвет листвы и даже время цветения. Кроме привычных кленов и яблонь, привокзальную площадь должны украсить флоксы, кусты барбариса, гортензии и даже лаванда. Будут сформированы и клумбы под сезонные цветы, пишет КП «Волгоград». Сирень, которая появится на привокзальной площади, называют одним из ключевых смысловых элементов озеленения. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которая позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
6: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Сейл». Типография «Сейл».
0: Реклама.
7: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви будут особенно приятными и жизнеутверждающими. Для начала послушаем «Елку» с песни «Пара». Чуть раньше у нас «Дайдо», «Хантер», а прямо сейчас «Хёртс». «Wonderful Life». 5 песен любви начинаются.

0: Сегодня 5 песен о любви. Завершали Зейн с песней «Die for me» и чуть раньше Лайонел Ричи «Hello». Каждая из 5 песен о любви — это отдельная история и, конечно же, с романтическим подтекстом. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Не будем растрачивать накопленное романтическое настроение. Будем им обязательно пользоваться. 5 песен о любви нас ждут уже завтра в 13.05. А впереди ATB «Don't Stop» — музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: слушаем и золотые хиты с большим удовольствием, и, конечно же, молодые таланты, новинки, которые нас сопровождают каждый день. У нас впереди молодая английская певица Сиена Спира, чья карьера началась буквально в прошлом году. Ее песня называется «Die on this hill». А прямо сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Число преступлений, совершенных мигрантами в России, снизилось. По данным МВД, сокращение показателя составило до 40%. В количественном выражении за последние полгода иностранцами или лицами без гражданства в России совершено около 14,5 тысяч преступлений. Статистику приводит агентство ТАСС. Жители Волгоградской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности, несмотря на похолодание. По информации экстренных служб, сегодня до конца суток и завтра вероятность природных возгораний высока в центральных районах и на юго-востоке области. Жители региона призывают соблюдать меры безопасности. Большую перемену в российских школах рекомендовали продлить до получаса. Это необходимо, чтобы дети могли комфортно и без спешки завтракать или обедать. В Роспотребнадзоре также напомнили, что по продолжительности большая перемена не должна быть менее 20 минут. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Риана, у которой не один бриллиант, а целых три. Речь, конечно же, про детей, чьи фото Риана с удовольствием показывает в интернете. Есть чем гордиться. Естественно, все фотографии на Барбадосе. И вот в этом ничего удивительного. Как говорится, кто в какой деревне, в каком городе родился, тот туда и ездит на каникулы. Впереди у нас Bon Jovi, It's My Life, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Fidel Wicked и мелодия Wicked Angel.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания ЕСМОСТРОЙ строила.
2: Они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. ЕСМОСТРОЙ. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
3: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
7: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай Ноздрев. Волгоградский «Ротор» сегодня на домашнем поле сыграет против «Урала» из Екатеринбурга. Матч на Волгоград-арене начнется в 19:30. К игре шестого тура первой лиги команды подошли, расположившись на четвертом и пятом местах турнирной таблицы соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. Матч «Ротор-Урал» в прямом эфире покажут Кинопоиск, ВК-видео, а также матч-премьер. В Волгоградской области вредителями поражены 16 тысяч гектаров леса. Больше всего деревья страдают от рыжего соснового пилильщика. Вредителя выявили в Старополтавском и Урюпинском лесничествах. Сосновый пилильщик уничтожает хвою, тем самым ослабляя дерево. Также более 200 гектаров поражены сосновым шелкопрядом. В Среднеахтубинском лесничестве деревья уничтожает дубовая листовертка. Об этом пишут городские вести со ссылкой на региональный центр защиты леса. Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет Коммерсант, темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Криштиану Роналду после свадьбы перекрасился. У нападающего сборной Португалии и футболиста Аль-Насра теперь волосы медно-рыжего цвета. Накануне Роналду опубликовал фото в новом образе в своих соцсетях. Свадьба, напомню, состоялась во вторник. Об официальном обручении Роналду также сообщил своим фанатам через соцсети. Португальскому футболисту 41 год, а его избраннице Джорджине 32. Пара находится в отношениях около 10 лет. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Паракит «When I Hold You». Вот с такими песнями легко получается сохранять летнее настроение, несмотря ни на что. А ведь в эти выходные уже наступит середина последнего летнего месяца. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 14 августа. Движемся только вперед. У нас впереди «Братья Гримм» и песня «Кустурица».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя...

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
3: 12+.
2: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
4: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: В ее песнях действительно чувствуется британский соул, ритм и блюз и сильное влияние поп-музыки и джаза. Только что Оливия Дин, британская певица, и песня «So Easy» «To Fall in Love» — одна из музыкальных новинок этого года. У нас впереди еще одни британцы — Pet Shop Boys и их песня «Rent».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Если вы еще не успели поменять офисное кресло на кресло автомобиля, а кресло автомобиля на кресло, например, на берегу реки с удочкой, ничего страшного. Наверняка кто-нибудь найдется, кто это обязательно сделает. У нас впереди «Ванатек» и «Кое-кто». Так называется его песня «Someone». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал возможный визит советников президента США в Москву. «Мы не отказываемся разговаривать с ними. Если они приедут, они знают, что президент России готов принять их в очередной раз», цитирует «Коммерсант» министра иностранных дел. Сергей Лавров добавил, что значение имеют предложения, которые американские дипломаты привезут с собой в Москву. На проспекте Металлургов продолжаются работы по созданию зеленой зоны. На участке между улицами Гончарова и маршала Еременко высадят более 1500 деревьев и кустарников. После завершения работ весь проспект объединят в единый прогулочно-рекреационный комплекс, пишут новости Волгограда. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Нормативы дифференцированы в соответствии с возрастом учащихся. До 4 класса на домашние школьники должны тратить не больше 1,5 часов, старшеклассники должны делать уроки не более 3,5 часов в день, пишет РИА Новости. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночи плюс 14-16, днем плюс 22-24.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске мощные хиты. Собственно, как и всегда, послушаем Лиз Маклэрон с песней «Woman in Love». Чуть раньше у нас «Роксет», а откроют золотую коллекцию «Опус» «Live is Life».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом.

0: быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий», не оферта.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа песня, которую может петь влюбленная женщина. «Woman in Love» — это Лиз Маклэрон. К песням золотой коллекции мы еще обязательно вернемся. Скоро послушаем Эрику «I Don't Know». А еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз «Блонкер» — мелодия «Сайдвок кафе».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чего-дом.рф.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
6: Мам, я школьную форму больше не надену.
7: Так, и что ты предлагаешь?
6: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
7: Эх, мне бы такое в школьные годы.
8: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
9: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
10: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Ситуация с мобильным интернетом нормализовалась в Волгограде перед выходными. По словам горожан, более стабильными подключения и сотовая связь стали минувшей ночью. Утром в большинстве районов города работали сайты и приложения из белых списков. Смартфоны на экранах показывают подключение по 4G. Массовые жалобы на работу мобильного интернета в Волгограде начали поступать с 12 августа. Проблемы наблюдались не только с загрузкой сайтов, но и со стабильной мобильной связью, напоминает высота 102. В магазинах Волгограда подешевели арбузы. Это связано с началом сезона собственного урожая. Как пишет портал V1, в магазинах и на рынках начинают продавать арбузы с полей Быковского, Светлоярского и Камышинского районов. Также арбузы на прилавке поставляет и соседняя Астраханская область. На рынках Волгограда цена за 1 килограмм арбуза составляет до 40 рублей. В зависимости от сорта и места сбора ценник может варьироваться от 30 до 50 рублей. В некоторых сетевых магазинах можно найти цены и в районе 20 рублей, уточняют журналисты. Фейкового инспектора ДПС задержали в Башкирии. 18-летний парень раздобыл форму сотрудника госавтоинспекции и начал на улице останавливать автомобили. Как пишет газета «Ру», никакого отношения к дорожно-патрульной службе при этом юноша не имел. По словам очевидцев, приятели поддельного инспектора наблюдали за происходящим из припаркованной рядом машины. Фейкового гаишника в итоге задержали и оштрафовали. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение 2 недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

«Золотые хиты» — это Джессика Джей и «Касабланка». С вами Андрей Королев. Хорошей на всем пятницы. Сегодня 14 августа. Приближаемся к середине последнего летнего месяца, но пока с летом еще прощаться рано. У нас впереди Александр Маршал и песня «Белый пепел».

0: Это Мануар и певица Энелия. 3-1 или 3-1. Неплохие шансы. Это как предсказывать, кто же мог выиграть на чемпионате мира по футболу: Испания, Аргентина, Англия или Франция. Зная, конечно же, про полуфиналы. Но футбол уже позади. А в этом году огромную популярность набирает, скажем так, упрощенный теннис. Очень часто появляются то тут, то там падл-корты, а экипировка для занятий падлом стала самой востребованной за первое полугодие в России. Впереди у нас Scorpions, Still Loving You, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградского.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».
2: Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Сегодня еще и традиционный день свадеб. Если вдруг вы встретили свадьбу, а может быть у вас бракосочетание, поздравляем. Впереди у нас певица, которая в начале этого лета удачно вышла замуж. Видимо, она что-то знала. По крайней мере, ее песня говорит сама за себя. Послушаем Тейлора Свифт и песню этого года «Я знала это, я знала тебя». Но сначала у нас новости.
3: Здравствуйте. Россия не получала от Турции официального обращения о моратории на военные действия в Черном море. Об этом заявила Мария Захарова. Официальный представитель МИД добавила, что Россия традиционно внимательно относится ко всем мирным инициативам. Однако по официальным каналам Турция не направляла какой-либо конкретной информации. Проверки миграционного законодательства прошли в июле в 5 районах Волгограда и Волгоградской области. Объектами, куда пришла полиция, стали склады, крупные стройки, а также сельхозпредприятия и рынки. К ответственности за нарушения мигрантов привлекают не только иностранцев и лиц без гражданства, но также их работодателей, пишут городские вести. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча пройдет в Казани. Предыдущая товарищеская игра сборных в октябре прошлого года завершилась со счетом 2-1 в пользу россиян. Александра Короткова, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночи плюс 14-16, днем плюс 22-24.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: А вот сейчас можно посмотреть, что же будет в золотой коллекции этого часа. В этом выпуске у нас Дэниел Паутер, чуть раньше Wet Wet Wet, а откроет золотую коллекцию Fancy – Flames of Love.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа. Дэниел Паутер и песня «Bad Day». Песня про плохой день. И даже если это так, скоро этот день закончится, и мы с вами перейдем к вечеру пятницы, а там уже наступят и выходные. Совсем скоро послушаем Queen «The Show Must Go On», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из сериала «Игра престолов». Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения» офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В ней биржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые за 5 месяцев, с 20 марта. В пиковый момент рост составил 2,86%. Таковы данные «Инвестинг». В моменте американская валюта торговалась на уровне 85 рублей 40 копеек. С начала августа доллар подорожал на 5,5%. По словам аналитиков, локально рубль остается под давлением нескольких факторов, в том числе сокращение продажи валюты экспортерами и покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также на курс доллара влияет летний фактор – массовый сезон отпусков. Семьи погибших из-за атаки беспилотников в Волгограде пока не могут получить обещанные выплаты. Они столкнулись с бюрократией при оформлении документов. По словам родных погибших, их отправляют из одного ведомства в другое, а получить деньги пока не удалось ни одной семье, пишет В1. Ранее сообщалось, что родственники двух погибших в результате ночной атаки 31 июля получат компенсации в равных долях. Сумма единовременной помощи – 1 547 500 рублей. Напомню, в поселке Буревестник после падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Муж пытался вынести жену из огня, но она погибла. Он скончался позже в больнице из-за ожогов. 11 тысяч добровольцев в Волгоградской области приняли участие в масштабной всероссийской акции по очистке берегов рек от мусора «Вода России-2026». Акция проводилась с апреля во всех муниципальных образованиях региона, сообщили в облком природы. От бытовых отходов волонтеры очистили 400 километров береговой линии, собрали и вывезли на полигоны 600 кубов мусора. Уборку проводили в том числе коллективы крупных предприятий. Ближайший массовый субботник марафона «Вода России» состоится 15 августа на берегу реки Ахту, сообщают городские вести. Ситуация, когда автомобилист, повредив чужую машину, оставляет свой номер телефона на ее лобовом стекле, это серьезное нарушение закона. Такой жест квалифицируется как скрытие с места ДТП, пояснил автоюрист Лев Воропаев. Наказание за оставление места аварии – это лишение прав от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Единственный законный способ действия в такой ситуации – вызов ГАИ и оформление ДТП по всем правилам. Если владелец поврежденного автомобиля отсутствует на месте, водитель все равно обязан обратиться в полицию, а не оставлять свои контакты на стекле автомобиля, пишет Лента.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Проблемы зафиксированы сразу в 4 районах на линиях национального оператора электросети Казахстана. Специалисты восстанавливают сети. Концерт должен начаться в 9 вечера по местному времени. Если подачу света не восстановят, выступление Канье Уэста могут отменить. Ранее горожане, живущие рядом с центральным стадионом в Алма-Ате, продавали места на балконах и лестничных площадках, выходящих на стадион, отмечает Газета.ру. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Тувы Лу и песня «How long» или «Как долго?». А вот, между прочим, вопросы «Как долго?», «Сколько еще?» — это самые популярные вопросы в офисе под конец рабочего дня. Недавно у меня еще было такое небольшое открытие, озарение. Оказывается, чтобы узнать часы работы, нужно спрашивать не «до скольки работаете», а «до скольких», потому что слово «до скольки» не существует. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей нам пятницы. Впереди у нас группа «Хай-фай». Коротаем рабочие будни в компании с отличной музыкой.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио Спутник.

0: Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку «Мистер Ноу Ит Олл». Сегодня 14 августа, а завтра в субботу будет отмечаться День археолога, так что всех профессиональных любителей старины поздравляем с наступающим праздником. Впереди у нас Рик Эсли, «Together Forever», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Радио «Спутник». 105.1 FM.
2: Хорошего завершения рабочей недели в компании с отличной музыкой. У нас впереди Арина Ара, которая нас уже будет готовить к прохладе. Песня называется «Нентори», что по-албански означает «ноябрь». Но сначала у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил сегодня министр экономического развития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении, сообщают Вести. В Волгоградской области снова продлили запрет на походы в лес. Это связано с высокой пожароопасностью. Ограничение продлится до 11 сентября, пишет В1. Напоминает, что изначально запрет действовал до конца июля, позже его продлили до 21 августа. Между тем, затяжная засуха продолжится в Волгоградской области до конца недели и в начале следующей, предупредили синоптики. В регионе вновь объявлен оранжевый уровень погодной опасности, пишет «Комсомольская правда». Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе сразу в 4 районах. Рэпер прибыл в город ночью вместе с женой Бьянкой Цензари. Для шоу также доставили более 100 тонн оборудования. Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: хорошая музыка нас сопровождает всегда, а в последнюю четверть каждого часа мы собираем вместе три песни из разных музыкальных десятилетий, и все они звучат в нашей с вами золотой коллекции. В этом выпуске Лана Дель Рей, чуть раньше Erasure, и уже скоро Джо Кокер, You Can Leave Your Head On.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная, 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
6: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: золотой коллекции Lana Del Rey. Очень красивая, спокойная песня «Young and Beautiful». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего, спокойного и приятного вечера пятницы. Встречаемся мы с вами после выходных. Сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Виктор Зинчук и мелодия «Эль Контрпаса».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
3: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
6: Мам, я школьную форму больше не надену.
7: Так, и что ты предлагаешь?
6: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
7: Эх, мне бы такое в школьные годы.
8: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец». На всех маркетплейсах.
9: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В МИДе России считают неприемлемой временную передышку для Украины в Черном море. Реальных предпосылок к улучшению ситуации в Черном море не наблюдается. Удары ВСУ по гражданскому судоходству продолжаются, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, половинчатые меры не решают коренных проблем, а направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова упомянула недавнее заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о возможном моратории на военные действия в Черном море. Но отметила, что даже при наличии интереса к инициативам зарубежных партнеров, Россия не получала от официальной Анкары никакого предложения с конкретными условиями, пишет РБК. В Волгоградской области снова продлили запрет на походы в лес. Это связано с высокой пожароопасностью. Ограничение продлится до 11 сентября, пишет В1. Изначально запрет действовал до конца июля, позже его продляли до 21 августа. Соответствующее решение принял облком природы. Можно заезжать в лес и заходить в него только в служебных целях. Сотрудникам органов госвласти, местного самоуправления, а также сотрудникам ГОС и муниципальных учреждений, правоохранителям и надзорным органам. Всем остальным грозят крупные штрафы для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, для юрлиц от 100 до 400 тысяч рублей, отмечает агентство. В Волгограде управляющая компания отремонтировала два лифта после вмешательства прокуратуры. УК долгое время не восстанавливала работу лифтов в многоквартирном доме 56 на улице Сологубова в Красноармейском районе, пишет «Комсомольская правда». 190 жильцов не могли нормально пользоваться подъемником. Это создавало массу неудобств. На управляющую компанию был наложен штраф 150 тысяч рублей. Это побудило ее выполнить необходимые работы. Также заключены соответствующие договоры с обслуживающей организацией на техобслуживание лифтов. Минпросвещение России опровергло сообщение о том, что в школах якобы будут проводить массовые показы фильма «Последний богатырь. Колобок» для учеников, пишет «Интерфакс». В ведомстве не издавали каких-либо распорядительных или нормативных документов, которые бы обязывали образовательные организации проводить массовые показы картины. Информация о том, что для школьников с 1 по 9 классы обязателен просмотр кинофильма, не соответствует действительности, говорится в сообщении ведомства, пишет «Газета.ру». И последняя жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел – 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность. Отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Провожаем рабочую неделю мы в завидном темпе, в ритме лета и в прекрасном настроении. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, отличной пятницы. С нами музыка, которую мы любим, и на флешбеке впереди. Чуть раньше «Империя», «Поезд на Ленинград».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Российские хиты и то, что в моде, и на флешбеке. Вечером в пятницу, конечно же, нам хотелось бы поскорее и максимально удачно завершить рабочую неделю. Всем успехов! Европа дали последний отсчет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
8: Мам, я школьную форму больше не надену.
9: Так, и что ты предлагаешь?
8: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
9: Эх, мне бы такое в школьные годы.
10: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец» на всех маркетплейсах.
11: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
12: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сети боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
13: Я больше не могу без окон.
14: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа. 43-55-13.
15: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
16: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
17: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
18: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333.
19: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
20: Телефон рекламной службы 52-62-44.
21: Радио «Спутник».

0: На часах уже 5:30. Посмотреть хороший фильм, заказать вкусную еду или почитать книгу наверняка хочется многим вечером в пятницу. Все обязательно будет. Ну а из музыки впереди будет Селин Дион, новая песня «Бонжур, пардон, мерси» и группа «Високосный год». Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. Внебиржевой курс доллара поднялся сегодня выше 85 рублей впервые за 5 месяцев с 20 марта. В моменте американская валюта стоила 85,40. С начала августа доллар подорожал уже на 5,5%, отмечает Интерфакс. В Волгограде управляющая компания отремонтировала 2 лифта в жилом доме только после вмешательства прокуратуры. Идет речь о здании номер 56 на улице Сологубова в Красноармейском районе. На УК был наложен штраф 150 тысяч рублей. Это побудило ее выполнить необходимые работы, отмечает «Комсомольская правда». 11 тысяч добровольцев в Волгоградской области приняли участие в масштабной всероссийской акции по очистке берегов рек от мусора «Вода России-2026». Волонтеры очистили 400 километров береговых линий, сообщают «Городские вести». Российские девушки-блогеры стали массово мазать на обувь мед. Об этом пишет издание People Talk. Причина в народных традициях в праздник Медовый Спас. Таким образом, незамужние россиянки хотят привлечь настоящую любовь, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и «Оптик». В субботу нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 24 тепла.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

0: Всем прекрасного вечера пятницы в компании отличной музыки. Ну и встречаем последнюю четверть часа мы традиционно в компании хитов золотой коллекции. На этот раз «Зас», «Живю», «Дайда», «Thank you» и в самом начале «Мюррей Хэт», «Одна ночь в Бангкоке».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор.

0: Материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте Волгоград Транспригород. Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
2: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: «Заживу» песня о желаниях в нашей золотой коллекции. Ну и, конечно, хочется, чтобы накануне выходных максимум наших с вами желаний воплотилось в жизнь. В дебюте нового музыкального здесь Modern Talking, You're Not Alone и музыка, понятная без слов, в финале часа «Вангелис. Огненные колесницы».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
8: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
9: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
11: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
14: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передает Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Так называемую гаражную амнистию продлили до 1 сентября 2031 года. До этого срока можно будет упрощенно оформить гаражи. Закон подписал президент Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Гаражная амнистия распространяется на капитальные объекты, построенные до 29 декабря 2004 года, до вступления в силу градостроительного кодекса. При этом постройка не должна быть признана самовольной. Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставление участка сокращено с 30 дней до 20, пишет «Комсомольская правда». Затяжная засуха продолжится в Волгоградской области в конце недели, предупредили синоптики. В регионе вновь объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Согласно прогностической карте для Южного федерального округа, предупреждение по засухе будет действовать до 11 утра понедельника, 17 числа. Атмосферная засуха уже фиксируется в Иловле и Паласовке. Также специалисты отмечают в Паласовском районе почвенную засуху, которая угрожает яровым. До 3 часов дня вторника, 18 августа, на фоне сухой жары погоды ожидается чрезвычайная пожароопасность. Опаснее всего будет в центральных и юго-восточных районах, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет наблюдать в субботу, 15 августа, после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Об этом рассказал агентство РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев. Для наблюдателей с Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. Но из-за разницы часовых поясов время события будет отличаться. Где-то планеты появятся ранним утром, где-то ночью. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Футбольный клуб «Ротор» сегодня принимает «Урал» из Екатеринбурга. Матч начнется в 19:30. К игре 6-го тура первой лиги команды подошли, расположившись на 4-м и 5-м местах соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. В прошлом сезоне команды дважды встречались в Лиге Пари, оба раза сильнейшего не выявили. 1-1 счет в Волгограде, 0-0 в Екатеринбурге. Напомню, для болельщиков назначены две бесплатные электрички. Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Ну а мы с удовольствием оставляем позади все проблемы, все печали и заботы трудовой недели и в целом готовы окунуться в выходные. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера в компании любимой музыки. А Status Quo in the Army Now впереди. Чуть раньше Милен Фармер. Новая песня «Се Аквилитух».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Однажды лидер коллектива «Статус Кво» в одной из немецких гостиниц фоном услышал трек и тут же решил записать свою масштабную рок-версию песни. А так в 86 году появился мировой хит и визитная карточка коллектива песня «In the Army Now». А всем прекрасного вечера пятницы. В продолжении с нами Уизкидс уже вот-вот. Диги-диги.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
3: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Свинина на кости охлажденная 227 рублей за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Прости меня.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».
3: Половина седьмого на часах в нашей компании. Хорошо, всегда вместе мы предвкушаем выходные. Оливия Адамс, Fool Me Once. Впереди сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня лемуры.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Горячая десятка Анны Романовой.
6: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемуры живут только на острове Мадагаскар и соседних Каморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
5: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до +24.
7: Добрый

0: Вечер пятницы, наши сердца буквально замирают в предвкушении выходных, и очень хочется верить, что погода тоже не подкачает. В ближайшем музыкальном нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции Лаура Паузини, It's Not Goodbye, Доктор Албан, и в самом начале культовый рок-коллектив Cutting Crew.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
8: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
9: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Песни, проверенные временем, в нашей золотой коллекции. Это Лаура Паусини, «It's Not Goodbye». А в дебюте нового музыкального Даррен Хейс, «Insatiable». И музыка, понятная без слов, уже вот-вот на этот раз. Крис Феррис, «Slow Dance».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
8: 543-00. Потолкуйте с нами.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Волгоградской области снова продлили запрет на походы в лес. Это связано с высокой пожароопасностью. Ограничение продлится до 11 сентября, пишет В1. Изначально запрет действовал до конца июля, позже его продляли до 21 августа. Соответствующее решение принял облком природы. Можно заезжать в лес и заходить в него только в служебных целях. Сотрудникам органов госвласти, местного самоуправления, а также сотрудникам ГОС и муниципальных учреждений, правоохранителям и надзорным органам. Всем остальным грозят крупные штрафы для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, для юрлиц от 100 до 400 тысяч рублей, отмечает агентство. 11 тысяч добровольцев в Волгоградской области приняли участие в масштабной всероссийской акции по очистке берегов рек от мусора «Вода России-2026». Акция проводилась с апреля во всех муниципальных образованиях региона, сообщили в облком природы. От бытовых отходов волонтеры очистили 400 километров береговой линии, собрали и вывезли на полигоны 600 кубов мусора. Уборку проводили в том числе коллективы крупных предприятий. Ближайший массовый субботник марафона «Вода России» состоится 15 августа на берегу реки Ахтуб, сообщают городские вести. В Волгограде управляющая компания отремонтировала два лифта после вмешательства прокуратуры. УК долгое время не восстанавливала работу лифтов в многоквартирном доме 56 на улице Сологубова в Красноармейском районе, пишет «Комсомольская правда». 190 жильцов не могли нормально пользоваться подъемником. Это создавало массу неудобств. На управляющую компанию был наложен штраф 150 тысяч рублей. Это побудило ее выполнить необходимые работы. Также заключены соответствующие договоры с обслуживающей организацией на техобслуживание лифтов. Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые за 5 месяцев, с 20 марта. В пиковый момент рост составил 2,86%, таковы данные «Инвестинг». В моменте американская валюта торговалась на уровне 85 рублей 40 копеек. С начала августа доллар подорожал на 5,5%. По словам аналитиков, локально рубль остается под давлением нескольких факторов, в том числе сокращение продажи валюты экспортерами и покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также на курс доллара влияет летний фактор – массовый сезон отпусков. Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Нелли «Рам-пам-пам», «Золотые хиты» и «То, что в моде». Конечно, радость, радость по поводу завершения рабочей недели тоже с нами и весьма сильна. Меня зовут Элина Гончарова. Всем отличного отдыха. Трейн и Кенни Джи, кавер «Careless Whisper» у нас впереди. Чуть раньше «Линда. Никогда».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: хорошо известная, любимая музыкальная история в новом изложении Train и Kenny G, Careless Whisper. А в нашей компании хорошо всегда, и, конечно, вечер пятницы зовет и манит массой соблазнов, главное выбрать свой. А Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky, наши ближайшие музыкальные, и Майкл Джексон, легенда, Smooth Criminal.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: И в последней четверти часа там, где музыка, прежде всего, желанные, любимые песни золотой коллекции. В тройке часа Maroon 5, Wake Up Call, Texas Summer Sun и в самом начале Scorpions.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Maroon 5 «Тревожный звонок» в финале золотой их коллекции. Ну, а наш с вами вечер пятницы, надеюсь, обойдется без тревог и без печалей. Скоро «Ace of Base», «All That She Wants» и музыка, понятная без слов, в финале часа Ричард Клайдерман, «Дулан Мелоди».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
12: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах, заявил министр, передают Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Затяжная засуха продолжится в Волгоградской области в конце недели, предупредили синоптики. В регионе вновь объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение по засухе будет действовать до 11 утра понедельника, 17 числа. Атмосферная засуха уже фиксируется в Иловле и Паласовке. Также специалисты отмечают в Паласовском районе почвенную засуху, которая угрожает яровым. До 3 часов дня вторника, 18 августа, на фоне сухой жаркой погоды ожидается чрезвычайная пожароопасность. Опаснее всего будет в центральных и юго-восточных районах, пишет «Комсомольская правда». Семьи погибших из-за атаки беспилотников в Волгограде пока не могут получить обещанные выплаты. Они столкнулись с бюрократией при оформлении документов. По словам родных погибших, их отправляют из одного ведомства в другое, а получить деньги пока не удалось ни одной семье, пишет В1. Ранее сообщалось, что родственники двух погибших в результате ночной атаки 31 июля получат компенсации в равных долях. Сумма единовременной помощи 1 547 500 рублей. Напомню, в поселке Буревестник после падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Муж пытался вынести жену из огня, но она погибла. Он скончался позже в больнице из-за ожогов. Ситуация, когда автомобилист, повредив чужую машину, оставляет свой номер телефона на ее лобовом стекле, это серьезное нарушение закона. Такой жест квалифицируется как скрытие с места ДТП, пояснил автоюрист Лев Воропаев. Наказание за оставление места аварии – это лишение прав от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Единственный законный способ действия в такой ситуации – вызов ГАИ и оформление ДТП по всем правилам. Если владелец поврежденного автомобиля отсутствует на месте, водитель все равно обязан обратиться в полицию, а не оставлять свои контакты на стекле автомобиля, пишет Лента.ру. Российские девушки-блогеры стали массово мазать на обувь мед, пишет издание People Talk. Причина в народных традициях – праздник Медовый Спас. Таким образом, незамужние россиянки хотят привлечь настоящую любовь. При этом блогеры признаются, что спустя короткое время после ритуала они действительно встречают возлюбленных. Лента.ру приводит такие посты. На Медовый Спас мама сделала старый обряд, и, кажется, он сработал. Мальчики, берегитесь. Моя 50-летняя тетя намазала подошву медом. Или 4 года одна. По приколу на Медовый Спас, ем яблоки с медом. Через 2 недели случайно знакомимся. Конец цитаты. Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и «Оптик». В субботу нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 24 тепла.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Мэдисон Марс, Little League, New Wave. Ну а мы с вами впитываем, запоминаем и сохраняем настройки вечера пятницы. Отдыхаем в прекрасном настроении. Группа Сплин впереди. Оливия Дин, Soul Easy. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 47-го года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танковым дизелем. 60-е годы ознаменовались переходом на бескапотную компоновку. После распада Советского Союза МАЗ переориентировался на магистральные тягачи европейского типа и производство городских автобусов. Факты и чертежи доступны на museummaz.by.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Половина девятого вечера в пятницу. Замечательное время, когда все самое интересное еще позади. Прекрасного отдыха. Дэвид Гетта, Sia Flames у нас на очереди. Группа «Мечтать». Сейчас давайте посмотрим, что звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованные ожидания неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы. Может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы. Не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы. Могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги. Не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи. Будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы. Вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепло. Днем в Волгограде до плюс 24.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: iTunes.
1: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник. Радио Спутник. Там, где музыка прежде всего.

0: Хороших выходных. Радио «Спутник».
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
3: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепла, днем в Волгограде до плюс 24.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: В романтическом вечере с нами привычно лучшие песни о любви и самые красивые баллады Pink и Natrius, Just Give Me a Reason на очереди, A Crowded House и Aventura. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованные ожидания неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепла, днем в Волгограде до +24.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 14 до 16 тепла. Днем в Волгограде до плюс 24.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: диско.
1: Радио Спутник.
2: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: is the answer.
1: Радио Спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.